лечить, лечить по небу клин усталый. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток.

Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли.